Охеть Парос, Зембриген, Енклошарс, о в Амстердам, Месенгрехтен, Енбульварс, Мовадес да, Бемуэнстад Вергелейкен, Ворда Сегильор, Увервастелов, Спрейкен, Семенжелив, Дорвейргевик Хилмерт, Хилмерт,